Tetemna ekkama yakattamme yakaloa anana genna ten tigorsi ilorta tuta aula sagasu aula sagasu kalo lam aula sen tiqpalorsimman tasammi pekatiyo yakpalorsimakko aula sagatigillugulu temale takpan kuine yulungmilluta tuktukni alla karama mikkulinni tamanna qaaminnerluni manna agluasania imaulernerluni ukkiuraalummasiuqaamma quaqattarluni tamanna tamaana sanian qanangillanernermigamma angijortuaraalum iqaluloorsimamma uvannilluni anginersaujaartummi amojaaluigma qanukkiarna amojaalua ijiginngitara таймада таманилертиллугуннами сикуоқаангани илертиллугуила хэ татами таалулуарсимагама иқалуалумми мериартуаалулумма нуна сикуоқаангани илерлуни аалууккаглуни пиллути қимаанерлу аажулерлунга пилиарсималлармигама таанни иққаамақаттаа яллармиляра энэ тоогад эгхамалаар татуарилуарлугу таатсимани нутагаарлууллунга аалуасартилу анаанага асиагуллу канули каннорлу таама эгхаамаккэннерунниарлугу амма аояккэ аноаарлакторуутиллугу каяриангиннаккулукку ааллаартуалуллута қиммиаалуиллу усияалугиллутигу таанне қаи қаилерсималлагаларива таа таатсима таа aujangokkortillugu taavunga nuna takuksaujukkululluni pukkittumaqaluluni qajaqia usiyuqtuaqalu tamak amisualugattasuuqaamma qajaqia angiluartuujaarloqanilu qimmiaalillu taakku usiyaalugillutigu taavalu orniktavu ungasittukallaquluujaarluni nuna tamanna ima ingiqaujarluta imarluni imanna unnunga isaaklungaluni aktuangitaqa imannattiakulu таанна нангиарингитсиарлугулу каануаалуккиа пилеорсимажугу нуна унгасиктуалугулуартиллугу тааиманнаклаккулу анораартуалунгикулурлунилу таанна соққуигиттеривара тулактуйалаораталу таавунга орниктаттинну пуигу таамалу қаажимажуннераанаклугу таанна каджааритсиумисуора нуна лукиа таавана ижигиуйарлугу синнилернер мигама таана аксиалутта каджаагаатталэрсимагакку умиарторлута ааллаартугут нама катаавунга илиа уумингатсаннаатаусиннаарми ажиттиарлунгуникаама тамаккуа укитталлаалу илааққаажиллаа қатталэртакка уникаатуиннартакка амма паан наояанингааққорлута қаажилэрсимаммигама укиаксаагаалуккут питасиртаанна умиавинерпу таама умиагаалуктиту тамаккутитуна актигио усиюалуллуни сеқумиттуалуннэрмаллукиан ииле умиияртуалоққорнақаттапаунга уккусиксалиарасуккалуарлут таппикун уккусиксалингмут таппиканиппалоқаттайла таамале мериартуалоқаттарлунга қаажиқаттаттаққунга амма усиялуппу тайкко қиёқутерулуйаалуи тайкко уджиқаттарлуги тамаа тикиутилаарнаталкиаанна таппикунга уккусиксалингмут умиияққоолоорсимагатта кэтонга явиникулугатаанна унатартуксингуакулуттиту таама аннораа унатартуксин аннораалаккулу пуигулоорсимангиттиаракку таикканатсаан таатсиманассаана умиияқутигиниартаттинни таамале тааналукиа мериартаалугиннэрмигакку таачма нутараақатигилэрсимаян қитонгооликкулуа қанукки игитауннэрмуллукиа анаанама таин қитонгооликкулуга тааннатуатсиа тунеқулэрмагу таанна ягаккаккугу суқортаалугигаккуила қитонгоолиангаппа таачма нутараақатима таин нутараақатигаанна илоортараанна пуигоқлаажарлугкинаармагааллу таутоққорлаажақаттаралуарлугулу таамааккуарийуйаарлуллугу таанна таамале пинна таана китонгаажакулугу аннериаммариалугигалуарлугу наалаглунга кисианиумман наа тунни утигиллу

tulune ele alena tuarutunna olortu imaglusalu mali yuaroyunnartuyaaganullu pibalaortugutame taatimanga tusaalernerunu tannukkariwaluartu tamatuminga taatoqqulertiimilaartuk saavar pilerivalaartutinni tamakkuninnga mingorlaarni qanuluk taatiarila pilerina soruyarpalaaranno ullum iqqarlugi katiaarjumi baktavu igajuarullunul natjavinerni natjavinilittu igaarillugu silami igaanittiarmuta ititarniarlugitu permut taakkununga ilattinna ukko pijunnangittu alertorun narpalaungittuguullunni aliana igeruluyarnikum tamakku pillerriavu mamaartullumakku aqassi manimmi balaarmata тэмэтэни гыпиярэрсаут илиалуувакканэ къисилэринуарлуну илла тамаккунунгааннэрли пиярэрсаут эқартуйалаортунга къиссерланни кисяне мэджа илла мамаартунила има илуиттуунасуттуалэрми мэджагасуппалэрсимагалаармиганна мамаарторумалуангиккаанганну қармаксалерпактунаттаутама тусаамарулуйарлуну аа Tuaro katulog si mayong retain na ayong ninyo sa mga rotilogo. Dahil may liyong namin. Eh, kano, tuwin na kala pila kakulo yak nakto mga rovalo si mga inyo. Inulat natin yung lipitilogo. Taman na kata. Tamak ko nang ilapi. Ima, pisa ko yung sa tigilo at talo ko yung yalaro kote ko tamak ko akla. Oks, ila sa lumang ito la. Kao waksin ni ima ko. Pibagilang ni nilagtang ni torso lo sa lumak. Апутаарлагалуама ипагиссарлугу кааннуттуиннаттиарила пилеривалаарсими игивалаартуллу таматуми тамаккунингарла илакувианартуалуураттулаарсими такку тайма пилериани чули уллумиму саперна сапертуйяартанги такка таймаанна суккалуартуйяарма илуарнерсаажуйяарнерсаалуртулуунни тисунаккутиксаат уллуми акаккитиксарлай таматсаулармата тачмана аёрнартумагаалоқаттулэрсими яқанугала чунагала салуммерсаатиксагала қармаарлу илуани салуммерсаана сувиавса иллаагаал қарману таангутиллуги иққианангиттикулуми иллортуатиттуттаама наттикулуа салумматинна сувиавсангани такбуна таанакиллигила пиллерниаракку аа соққойсулуа иқулуялерлунга илангинни пигама ниликканиартиннерпа таана Ишуликкакку соққуисуннера тааматтаа паэриннартуйаарлунга пирулерама паэриннарлунга суорлу амаарна ила атасиккулумми суорлу нутаартақалаарсиматиллунга таамана ажоруннерпаллаалертиллунга миккилаорама таатсимани амаақаттақуннерсилерлунга ила анаанама таатсима тигуарсиминерма маккуа ангутин атигинги атигақарпалаармата қирпалинни тэманнатсумитсуилилиулаарсимармияанга амаарутсарани қаннуккулу кенаамматтиарил нааманаттиариллугу иларулуйангитсиартуйаарлуниу ангутисиутаана атигитукту туилилиариллатуллуни уванну амаарутсалиулаарсимармиммаанга таанисоққуигиллартуармигакку таакэнга тааннакиглигиллугу амаарутаа амаартаарлунгала туктурулумми атигивиниугалуарми ангутисиутивинерми таанисоққуигиттиаллалоорсимамми куттуиликкулуга тааннакиглигиллугу паэриваллиаалерлунгутаппунгу амаангиннартуйаарлунгу пиқорсалилоорсимагама амаангигиарлутатагба такпаунгама писсулу аупилуттунгуартариарниарлуталу ангулас пиксиннармигатта атунгаксани уллулимаатаймана ангул ангулайнааруллута тиорлу саккуттилаарсиманата имертариаратта такпа саккули тааннартуйаарлугу ангулаа иманнайппалаарсимармигатта такпа каажингиартилерлуги туппиилуани итерсималлорисариарниартуйаалермата нутаққаллу иннериябуллу такпа такпаанга иваруартуллуттуаверулуйааллерлуну аапилаттунгаартариарасугиалерпугу ангула пиксиннарлунулу атунгаксани Тагбани аниокалаортуйаартиннагу каажиаораалактуйалларааган каажиаораалларнераагааннук торлалактуттаарлунуу куапекатигилугит укуамалиттиллугит уатагбу игиартурулуллатаиннериаралуараагааннук тааман тааманнаанна аояккун

Нэрсиутигилаартугулу маликсиман ларнераами ангутилла таамбэгонангилуалаарсумак яраттаутаани меорпалуктуму тусарама кукиути тахаалуарти лутамаа тайкун эйнун мохукиути кангиттуму хэмаалаарсума тайккуаттаа си тайцумуматиттиакканнаагу умеартуат дакуваттаку такувалаутта кнаасиккуупилу таангалаттери сиунераартаарию умеартуаннаарлу аура имми ягароккату тамаама тикиккарпалаумати неораевакти наафику питикиттараами тамаккунига арекхуяксаник киалесиник картюник эхеттангиттуинарник тамаккунига неораевалам аммоорсуаар артексани ортуало ниглуниаулагиннама артексани неораевалам паум хунганнарсивалаорту иллани илаатигунилаа хунганнарсивалаорту паум ерсуктуум агиартуум манасукту терсуктуум манасукту артекс кинарпу паунгуттиарпалаармут иживу хааманеулерлут артекса каллерулуалаулаармат маангал иксаартуаануниллаа пигут амисуулуа туяарпалаармут артексаарулу охсаалук тарлуартуяарпалаангатто амманеуертит кукуси ник нэхиксаамигник халактуйунаарпалаартигу кукуси нэхик тамаккуа манниккорлутиклу уппалауни нэх нэхиммаарикторутигини лаартати наакониуртин нангмигахай нэхиксаати нэвэртаавэллутикли уунгайууплутик тикиппалаармата иккернерсилераангалли кэхиюннэрсиниалераангату неккингиллу тохутаутуиннерлат тааманналикку тамаккуннеқиммари пат неқиевалаақкуртани қап неуэртивитаакку жуу фуаллу амматаамаа тайкуан оқаттартиллугит даакуали икчаартуит ахиккертуанингум матиттиллутин маннилиортиттивалаармута ахиккертуитааккуа укиулук таагуммати таагуиннарлутин маннилиорпаллери лутин иглортайлуанайллугит амма нэхик иби нэхик танг тикехаттарлути умиартуакку амма хигертуат тикехаттарлути нутаангок титаавиахаттармата ахааруттара манниливтиаорнаахаттармата лукиа амма тохотаариут эретартаавлути нэхиксариааохаттарлути кафеюти биттахалаангэммаллуунни тамаккуну анерисиутигу икумапактуувалуит жануритар қаратик туяхатик тутааманнаатсуувалаарма силами гайваттута икку анерему баатри лиорпаллиарлутик баатриин икиттартуни икумавалаарту нунгу сараимматулу кейкумалаартаали маарлутик тутааманнаавуутлутик таакуали аанниарпи жануритарлагну ауллаахаттар лауртуугалуа микиттууплутин амис атаусиунгиллугит иккуматсутаоқаттарлутик аммаанерисиутахаммаарлутик таакуатакуи

0: алоортиддугу пингуартулеринэрму иқиангуйернэрму тунисиоққаяқатталоортиддуги туни қусиани хэдлори инуугунниилоқ ваққаагуулоортуми ууттуперими қауимайортиалоқ аюнгиннингану ипаваутуми аммалу илисеқатталоортуни қауисартунилу инуи пингуарусситуқангинни пингуарнэрми Tasuma idagilok tengi headlory idagilok tengi kuvien nakatya kui ikayu tikatya nagilok tenga tamatu munga ping inui pingwan ningano ammadu unga tano.
1: I'm very touched that he has been recognized for all the hard work.
0: Ipigusutya kunga нриугио таманнару пилериаагаттарсимаянги кауисарто илисариуттиартиллуги аққаагоқасоолертүи каюситтинасуартуни аммалу асиутиттиттеилималлуни илисеваттунилу инуи пеққусингинну темаа пиллугу куялитсиартунга аммалу упигусуттиартунга Het lari ini out lahat dari aku tak kunung aku tak tu mi aku kuping wan ni walau tu ni amal asing ini tak usah dekat dari aku ping wan nami aku tak tu orang tanu ida gijang ikau mage ya kat dia aku kanu tisi nak tu mi doni ping wan tu ni ida liu dekat dari aku mengaki kudu nami ida ni kudu пингуақуяқаттароққу илариутеқуйиллуни тааккунинга пингуартоолоорсумангиттуни пингуаруситоқоюни суорлу қиггеқаттарна Баффинланд улуй нулуяалериви нулуяакку тейкани ассууутеқарсимаммата акилиссақартути таққиғасоолерту мааннауйу тааккуа компаниуйу қинилеққуи нивэссақарумаллути илангинни пеқутингинни матуйоқуннагу таанна уяқарниарбиуйу табиуйукулу уқареақканнилангу
2: нуруяақку қангаттиаккурук нивэссаутуиннариақараалерту таанналу уяқарниарвитуангуллу неққикертаарумми иққанааяқта қариллунилу 1200 унгатаани инунни мааннауйо нуруяаку апирисималерто антериокку иққартуивиккунгиннук ниэқутеқаруннарлутик нангмини қақатаутутинник пеқутингинниглу аглааллунни нуруяангуйо компаниуйо таққигасангни кинауйатиго акаунгилиорутэ қайннармата 2.6 billion ник акиликсақармата 200 унгатаани ту илурингинниитту акиликсақарвигиммаги пилуартуми 12 нгуйу укиортартуми нангмини қартиуйуну катутсеқатигиингуйунуллу мейнгуруартуми нуруяакку акиликсақарвиутиллуги сапутсоосимароорту кинауйаник атортитаороориллутиллу 1 billion авваллуангани гавамматоқаккунни кинауйеерутилларилертиллуги мааннари антериоми иққартуивиммуартауйу нуруяакку сапуннаартинга оқариортоқ неруартауйуннарнераартауллутик пеқутигияуйу амма асиагунга компаниуйу нунгутитаорутик матуяорерлунилу уяқарниарвик амма иққанааяксақ асиутуиннарлутиллу Оқаусиуйо CBC кунну нуруяа оқаллактинга Питер Акман оқараарпоқ таматумига тораага қайнарумайо аттарнартумия қуинани икайортуилутик иққанааяртиуйуник пилегеқатти қайнарлути инунни аммару укиортартумиу нуналингинни Акман оқакканилаорту иққартуивикку пилериниуйо таманна қауинасуннингинни қассигаларни кинауяқартитаукканнерлутик компани қартиуйо саққилаарту трантуми уллутуиннаараартуми иққартуивиммо даби уйукурук CBC пиваллиайо иқарунни
0: Good morning, here's the CBC regional news. Officials in Talochua want to know why a pump at the hamlet's water treatment plant stopped working, causing residents to be asked to conserve water. The hamlet's SAO says the pump is used to fill the water trucks for normal delivery.

0: kunnilerlunga taikunga nunavuq taqpallialertillugit jaq anawa qauratti auratti yulluni parna parnai nunavum parnai yulorsimayut taikununga ilin pijuma ilaili eqqanaajaruma najarmagaarma periaugama исимаксарсиулаарлунга арианагиаалугалаарсамагакку галуа уване сибисине пилерианни исимарсарсиувак жоар реақалаарсимаюнга а таппале исималерама манна нунавоқтаа паллиане пим алла пиллариалууммат а илаоқатаавбиги юмаяа тайкане а тусаамақаттау тилеринэрмут тайкане эққанаажалаарсимагунга уайсиингунеқартаулаарту нунавуммо парна парнак паллиаю камсина диллугутаак анава амма табба асуила нунавунгуммат тамаани тайкан эққанаажартулеринэрмут эққанаажалак канниларсимаммиюнга department of human resource нартаулертиллугу тайсуманиттао исимақаттарни куугама нангмине нангминеқарлунга аулаттилериаксан нангминеқарнэрми қувиаисук ила қауиима паллиаллунга нангминерлу пигилугу аулаллугу тайма маликкаат таанниеверпик саққиппаллиалиларсимаё тамаккунинга пилерисиннааруарлунга суккайттуккут пиваллиалаарсимагакку туавиутингиллугу тайма лертиллугу амма вани эқарунни сим кингувара каннерлунга маттима талингми унгулерлута илиннаарвиалунганни ила илисайю қатталарсимаангмиюнга илиннаартуну неқилеорнэрми амма иннарну илиннаар пикку тайкани эққанаая қаттарилунга тай маанилерлута тайма миттима талингмиунгуллу тасу сули эққайканнеривунга эққарпаллиасиннарлуги пигама хаамлаккуннут катимайу лилаарсимангмиюнга арнарта туаттиангуллунга хаамлаккунгинни миттима талингми маанилерлута тайманна кайусилаарсимаяра катамайюоқаттарнер илинниартулерийиккуннут аммалу тамаккунунга канвилиорвиу қаттартунут илау насорулуяқатталаарсимагама таввунга эққанаажарви латтаанун исимак исимасиннарлунга таймале нунавуммо парналертиллугит тайкква тусаамақаттаау талеринермут уайсииккунни пилерилерама кингунаагут таан ани аққаагу атаусиуларсимум тавс қоласма парнарни таматума
1: ай
0: тайма пилерин инанг мине қарнерми пилерисиннарлунга амматтаао катимайиунерми қуттингерсаккут макуа нунавумму катимайиуне тамаккуагарай оқаусиоқаттарлути уванну тайманнай туманая қуингмангаарма исимаксарсиорсинна паллунга иингорюккалуарнили кисианили илуккут наамаксеққуисималаунгиннама оқаусилеринэрму камасинаунэрму эққанаажаартааллеривунга сивуллерпааттиами таассимани таиннаулаортиллугу тайма таманна нангминеқарне аммалу неруартау нермут тамаккунунга нунавуммут исимаксарсиору тигиюннарнерсарилаа лаортара аммалу унангми нерсарилерлугу налоққутилуангиннерсаулерлунга кисиани тамармилимаа иққанаақаттарсимаякка суқама налоққутинармаа пигиалисаарлуни тайманнаасима юиннаагуруарлута со асуилаанеруагаксаугама ниақунгу ниақ неруагаксау бинганут тамаангули эқалу илаганнут неруартаугама сивулертиунэрмут тааккунанга неруартаусимаюни неруартауканнилиларсимагивунга арнатуаттиаангугиллунга таппани неруартауйунут тайкани аққаагуну таллимини таллима

0: Taimanna takuqqutinasullunga naalautikku tusaruminartu tusaaqattaruusima javuugaraa tusaannaruattiaqquiqattarunniarmata naalaktikkannerasuujarlugi taimanna qanutuinna apersorutiksane qiniliqattarama aanaigilara qaayunnartuinnuugavi taimanna piyumasungaraanga kinatuinna ajunginninga maliqluniu пилериттиаккаалуусуунгумма
1: ииттиа таманна сулиттиарто сивуллерпаами пиюннерасу ила пиюнна тиарасуунгил луа ану кануайоқаттиангаарку пиюнна пиюннартаалугниартараалуарсимангиккалуалаарлуни кисяани пиюннаққортара иманна исумақалераа ngama кинатуиннарилаа тэма асуила таппунга исерами пилериариянганут эққанааяариянганут илинниар паллаатсиале қаттармат илулиллариггиартагиннинг аммалунни икаютинга аммарилерлүни таман илуани цаалаорнингиттуугалуат исума акау наагаангата исумак серсиорутиттиаваугаангата иливал илияваллиаллутин пибааллернэрми сивумуар паллаарнэрми Ilure karangati, eka yuti nirmi. Pivallaru tiungin nartu, eka naayakti nyo.
0: Aks. Aksu nila. Inu ili tusaktau yaga kaktanginne kanurle okauti kannerun nakpe. Kanutu inna okarumagu villuunne.
1: Koyan nami. Ila taime okakau lunga inuktut. Ukallangnak inuit ilikusinga, inuit pilikitusinga naukutuin na lima tiya. Tungawit tiyawang mat, inuluta. Kaluna ang inata. Kaluna tituoktunin ilikusingin niglo, kaya matiyara karawang mayugod. Taimak tao, inuit ukawsingin, ilinyarving ni ilangagun, ilinyar taong iluakalugurin ang manimana, bigama. Аксуротикканнериақартавун наукулимаатсиа ангеқартинни илиннеарвингми нуналинни суоқаймали такку илиннеа микитиллута илиннеараақарталертиллута инуктиту илиннеарти тиоқақаттангил тиллугу қаллунаати тоорнангил гиттиаммариллута илиннеараарсумагат таванг илиннеарвингми туангугалуа қаллунаауяқорнарсинникуугатта тайманнаттаа илиннеарвингми инуктут илиннеаққаттарутин инуктут илиппааллерутиаалуумаю илиннеарвиу
0: илуа ангеқамиллуунни
1: ангеқамиллу
0: инуктито қаллақаттарлуна ангеқамиттау илититтиваалларнаммини
1: тианунулиннилунами
0: акс
1: таманна атуутеқаттиарту илаксорутиги пиллариути нарасуктара суоқайма инугаттаа аммалу мааннаулерто нунаво қалертиллута пилуартуми тамаккуамаркуктукулуи суорлу каангнингин инуит илеққусинганик оқаусинганиллу иликканнерумаю такуксаруппаллиаангма тақувиагиляра
0: аксунила
1: қауиаволлиаққуумма тамаккуа инуи илеққусинга амма оқаусинга қану мерсорниккуллу кисулерникку амма ангути суорлу камусеорниккун наакку никсилиорникку руллилиорниккун наакку туиннар пиллерине инуит илеққусингану тораангайут инуусермут тунгавилиормата
0: имаа
1: инуусермингни тунганерсааққуилерлути кинааммангаармик амма накингаармангаармик мааннаулерту таима оқаусери имармияра Taikane Inuit Perutinginni Papattiyo Inuit Heritage Trust Taikane Iqqanayaa Kaama Ullu Appangani Taima Kaui Ila Tusaromanea Migama Inuktitoon Turangayami Taikane Juta Kaama Inuit Ohausinginni Kisutuinne Atiksanginni Ittarnisello, attingin saqqippaalle.

таймале гутимилло гути уваттино хаути каттарма канулиго каламанга тайно ситтинни кисянаанга ранигуннасунгуннатта дилияу жутигиягалуаттини гутимон ангаагаанасунгуннатта акунаа тайманнаалингалаорама гуту хаути симая токагалиларттаанга таматсимунгаанниа каттагаатсарани аканунгаллерми таймокараақаугама наггуарлуиннартуалууллунга гуу тааперсоқатталераку сунаму тимигаанниангиннаражуттуалоо каттармага илинниареартитсиюн уппернэрму икайорнэрми икайортиюн илинниартитсигиартортунни тикиттоқарма тайнапери уванни киугуннарма қаажимагама апериартулиларсимага кусугами тими куанниангинналлоо каттармагаама киугиалаунгитиллугулуунни гуутиу има таутуттичинникку киулаарсимаммаанга макунунг ухалима иджуйуниллуунну ухалимаагарниллуунни ухалимаарнаалераанга таматуерсисуунгугатта тайманнаиттуми сивуничиаарну матуерсиллуунни кисяана матуермагу има ухаусертақасуунгумма тали ухалимаагай матуераангаттигу ухаусертақангитсиарту маппертанга сивунигана амма нипимми тусаангитсиарсунга кисяани сукутиккукеагуути ухаллаппигилертаанга таггаперсорама сугамми тимигааққигуннахаттангиммага киулертаанга уванунингаксимагави таанаатсуммагаалу ааннерилаорсимагакку инумилунаатаусерми силержуарми питақаққунгиммат гуутими нингаумагу фиқарумайуми гуутими уппериақарлуни таанааннерертуарсугу гуутааперилиларсимагакку сугамми сугамми илаллугу пингасууллуниги киутутигитсиалертанги анаанай тигулаоракку анаанай тигулаунгиккукку тигуангугаялаунгиттутин амма анаанай ила тигуангулаунгиккуви тамакку ааннерналлуартинуусерни илинну тикеқаттаражалаунгитту тайманна исумаллути уванунингаксимагави илама такватсаутигиалу қақиалерутигигиақалилаорсимагакку има такватсаутигиммариалу халунаатиту I couldn't get there fast enough иманнаалигаярама ила гуутилу гуутиму инуусераақиумақугакку аақиумагумалуарникуму гуутиму нааммагиттуунера такутитау раанатиллугу ванну тайканга писаарумажуммариалулиларсимагалуарама таймали тайманнаалисиматуинналерсунга хаоимаю тоқауқатталилаарсиманнга қаануңаллэрмини анаанавинэрми илувингану такуярториақартунга унақаангиннараангаагалуартиллугу лукас инакула қаманертуармиута маажеқертиуйума такпикани уқаалаутик уқаллагвигиллугу уқаутилиларсимаяра уқаутигукку пингитайна жаангиттунга хаоимагама ила пингигасуккалуарума таичи маажеқтутуинарниалертаанга хаоимакаутигиларсимагама таймал уппернгаксаа тамаанеқа эйпроми пилеривигану писуйарсунгуллаакку сунамиллуунни исумаллуартиуяангиммарассунга писуйарсунга аммасулигуутиуни пигиянга налунангитсиарсуни налунаерси пигилермияанга илааперехатталаорсима гамайла сугами сунами питсутеқарсунга аанниангиннақаттариакса иммаагаалу налунаатсиарсуни уналунаалилаорсимаммиммагу анаанавит илуаниитсут анаанай хаоималилаортай амма ангиюулертиллунга инуугуннерник мақуунни укиухалертиллунга инуугуннерникуммат тимигагу кингуумасиё исумагагу кингуумасингиккалуарпан ила анаанама иимма аперехатталаорсимаммиммаанга анаанини наулажингит аангиюрулуулилаорсимагалуартути лақатталаорсимамма нао аавлажингитсиартараалатуиннақатталаорсимагакку тайкани гуутиу налунаарсиппай налунаарсиппигиллаттаалилаортаанга анаанамагу илуанииссунга қаажималилаоракку тимигагу кингуумасиё тагга аавлажингиннакку има илераангаттанги кичаариақасуунгугатта кичаарутақасуунгугатта илай таичумаги илеэртаттинни тайн аулажингиннакку кичаарутигиахартуу рехатталаунгиннакку ила оқаллаттаақатталаорсиманя на аулажингиннакку тайманнаалунгиккалуарама хануингитсорсимауяқатталаа

таймааллалаарсимуу таймали таллимунга лернеқарта аавлагингиттиарлунга қангангоқ тиллугукиа таама кингуму таллилиартуалуулернерлута таанна кингуму кисиана таллилиар тугинилэртугу сунааппа туккисиле қатталилаарпара ааллаагасаавлу лақимук сигасаавлута уплортуси тиллугу китсеқаттарпатиалертиллугу таанунга ила ааллаақаттарлута таммаақпаклута таикумало таллиму тикинната ааллаиллармананаагулаа таикани таллермиу таулилаарта инигасарулуин инигасарулууллути китианиги иллинги таллимиингинналаангуттуулин утерникооқарталаармата таикка таамақангангоқтиллугукиа амма акукиттуни иллалилаарсимаг мигерта атаатаккуптиниерулу тааннарлунга акукиттуни аниксақалаорама укиимуллуба атаусэрмин нукариплугу аниксақалаортаралуара таанна бен иксума сиутаарна атия аа иқалунгиутаайу таиксума атеривар таим таанна аниксара атаатиккуптиннингаарнерлуни анаанатсиаккуптини ууванга анаанаккуптинни олуклунга жоқама унгалаармагаккитана юиннангиккалаарлугит таймари акукиттуниттуалуугапта нагьюктуумигуо каннақикиқтартақарман таанна қавиумаяатсиарту нагьюктуун саллиу қанигияани таканнанигу иллортуақарлутингкуа акукиттормиун ила акукиттун таиккуа инугиплунигит тапартиккут утааракку нулиарилаорсимаммати амароалинминю таралаақарлуни утаара нутаралаақарлуни таикани илаорсима мата атаатагалоқайтаанна тагвани биллери катааннарами тааккунани тайкане катаа тайма амагаалин юттаралаангуплуни тайкане аулиитсяарулуиалерлунгали пуигортаралуарлунгатули тайма акукиттул миулли аттигингитаалунгуни аннораақаусеқалаармата усяага аннораттиорнермак иккуа арнаулоормата акукиттормиун арнаалунгуарлу ақаттарлу арнангуарлу тааккуангулаармата арнаалунгуартаанна ангилаангуплуни тааккунангал аннораттиорнермагу усяага уваптитуллаттаа таама аннораартаа таарманингаторлуни кулитта симаплунилу тиламераяртор алутоқсарлуни қай аннораарт анаанамоқатуммага тиорлупинга анаанатсиатакку анаанатсиамна атисилерлутикку нивиссаннаан тан аавлиинерилларнагакку тайкуали ангутингин пуиорлуттуксаяралуакка кунулу таанна авамугартувиниалуулаарто кимуксикка пиитаалунгуна тайканиақатаалаарсимангум итиннаа атаата аақкиорлу кинаулу аақкиор таккуин капуигулек такка илангин капсерулуулаартуккиангаккуа амисерулуулаартугули таикку ангутин таикани ативила укиангулернермат таканунга нериартор титаугапта иллорлуармат нерикулуиарлута сунааппакаяани пиангулернермат